0: देव पुरुषा महादेव
1: जय।
2: Ишва Гойру Хамандалиша, Кайл Хайса, Свайма Хишайнан, Куиджи,
1: Гуйдей, Ки, Чай.

0: Rub your hands.
1: Потерліть дланове.
0: Put the warmth on your face and feel that warmth going inside.
1: Поставите дланове на лице, осетите ту топлину.
0: Ом Шалапурджи Махадева Ки Джай. Девадзев Девешвар Махадева Ки Джай. Шридіп Нараяна Бхагаван Ки Джай. Hindu Dharam Samrat Paramahansa Swami Sri Madhavananda Puriji Sadgurudev Bhagavan Ki Jai. Vishwa Guru Mahamandaleshwar Paramahansa Swami Sri Maheshwarananda Puriji Gurudev Ki Jai. Aap Sab Bhakto Ki Jai. Swasti Prajabhyam Paripalayantam Nyayena Margena Mahin Mahishagau Brahmane Bhyo Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti Sadgurudev Bhagavan Ki Jai. Har Namah Parvati Pate Har Har Mahadeva Shambhau.